празднам вкусен Севастополь, близни Швайцен, Симферополь, Дотен и за танцы и парон. Веда взихна и гликнут си за танцы, а нанты и клин, джанкуе, джан, джан, джан. Эй, джан, эй, джанкуе, эй, джан, били, эй, джанкуе, эй, джанкуе, джан, джан, джан. Petit nach mein Kutsche, wie's man bride, wie's a brush, es geht bei ihm, der Trak